расстались голуби наши на полянке, и расстались голуби утром с позаранки. Звали мальчишки, звали пропадешь, звали негодяями на каторгу пойдешь. Звали мальчишки, звали.